0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидается дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью «0% жира, 0% сахара». Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
4: Здравствуйте! Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18-го. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 19 июня 1978 родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по-кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты – немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.

0: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидается дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
0: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
0: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Попко в эти 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
5: Здравствуйте! Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на 3-летнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. 4-уровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18-го. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. 4-полосную проезжую часть заузят до 2-полосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья и кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходит экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
3: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестер, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем УАЗ пикап. А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.
1: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
0: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM.
3: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
4: От саженцев сливы до системы полива.
5: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: хіт.
1: Рок-н-рол, латіно, диско.
0: Летний хит на Радио 7.
2: Летний хит на Радио 7 представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
0: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
0: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решай.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорта.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете Радио Си 901 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Зоя Репорт». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Сегодня в субботу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 28. Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске, Новоуральске плюс 25-27.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: вами Радио Зи на 103.7 FM. У нас продолжается уикенд с хитами группы Кином. Я напомню, в эти выходные каждый час на Радио Зи мы будем слушать их легендарные песни. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро. Далее на Радио Зи Квин и сразу после Алекс Ворон.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Мобби. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в 2-этажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си, и только что имоним. Прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейку и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможны проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Реклама.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 10 утра в Екатеринбурге. На Радио Си новости, спонсор ООО «Глазурит» автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Доброе утро. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Зоя Репорт». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: И погоде на Радио 7. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Сенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 23. Сегодня в субботу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 28. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 25-27.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Flying Decibels. Доброе всем утро. На радио 7 программа «Минута драйвам». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: С вами радио «Сей» на 103.7 FM. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.

0: Адреса магазинов у дома. На сайте brusianskiy-products.ru.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи им. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Муа!

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Бонни Тайлер. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у настоящих поэтов нет.

Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Милен Фармер. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 20 июня на календаре, и далее на радио 7. Сил.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
6: Степаныч!
7: Да, сосед!
6: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
7: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
8: С ним любой шашлык получится как надо.
9: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно, как надо. Покупай провансаль Ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
11: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Pink Floyd, далее на Радио Си Bon Jovi, It's My Life и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете радио «Си» на 103.7 FM, 11 утра в Екатеринбурге. На радио «Си» новости. Елена Пипия, спонсор ООО «АН Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 187 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны сбили над приграничными регионами, а также над Московской областью, Крымом, Черным морем и другими. В Екатеринбурге прошла Уральская ночь музыки. Людей было столько, что в центре возникло настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, сообщает Царьград. Гражданам, желавшим воспользоваться общественным транспортом, приходилось преодолевать скопление людей, чтобы добраться до вагонов. Урны в центре города завалили мусором. Вопреки прогнозам, погода в день фестиваля была прекрасная, и на этот раз дождь не помешал зрителям фестивальных площадок наслаждаться музыкой. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, а погода способствует снижению класса пожарной опасности, сообщает «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Но горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву, валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Особый противопожарный режим с 19 июня отменен и по всей Свердловской области. 7 краснокнижных соколов-балабанов выпустили в лесах Свердловской области для восстановления популяции. Птенцов вырастили в центре реабилитации диких животных «Халзан». Для адаптации соколят в лесу специалисты установили искусственные гнезда. Несмотря на то, что соколята уже покрываются перьями, летать они еще не могут. Предполагается, что они начнут летать примерно к полутора месяцам, а полная адаптация птиц к самостоятельной жизни займет около 2 месяцев. До этого времени специалисты центра продолжат подкармливать птенцов натуральной пищей, чтобы сформировать у них охотничьи навыки, сообщили в департаменте информполитики. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. Соревнования проходят во Франции с 16 по 21 июня, передает ТАСС. В финале сборная России, которую составили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, победила хозяев турнира команду Франции со счетом 45-39. Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы во Франции без национальной символики. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: И погодя на радио «Сим», спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 25, сегодня в субботу без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что лейтбэк. Доброе всем утро. Через 10 минут заглянем во всемирную историю, и перед этим на радио 7 кино.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой ROX-01. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
13: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
12: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
14: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.gatom.rf. До 1 августа при покупке.

0: акции кухонной гарнитуры с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
3: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на радио.

0: На радио 7 продолжается уикенд с хитами легендарной группы Кином. В этом году, я напомню, им исполняется 45. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в двухэтажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и далее на Радио Си. Алиби 1.
0: Реклама.
4: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Bad Boys Blue. На часах 11:31 на радио 7 Норманова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ Yamada в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Авен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможны проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о получении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Реклама.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах без 15.12. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Sunrise Avenue, еще Уитни Хьюстон и в самом начале Газиба.
1: Золотая коллекция Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Sunrise Avenue, далее на радио Си Лиз Макларнен, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, на радио Си новости Елена Пипя, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области, об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим объявлен в 10.24. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, отметил глава региона. В целях безопасности на территории региона могут вводиться ограничения в работе мобильного интернета. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседних регионах. Приемная кампания стартовала 20 июня в российских вузах и колледжах. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Даты окончания приема документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. 25 июля завершается прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места. При приеме на платные места подать документы нужно будет не позднее 20 сентября. Все сроки можно уточнить на официальных сайтах учебных заведений. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Группа «Чайф» исполнила на прошедшей Уральской ночи музыки песню в память о Евгении Горенбурге. Она посвящена всем творческим людям, ушедшим в последнее время, рассказал лидер группы Владимир Шахрин. «Чайф» пел на Октябрьской площади у театра драмы уже после 2 часов ночи, а под утро завершил фестиваль традиционной акции «Светает». В Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 миллиона 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели, каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Как закончились?
2: Мы, брусчанские, быстро лопаем.
1: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
2: Все съели.
1: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
3: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от Брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционной лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Светильник-центр-синародевелопмент». Правильная декорация на сайте «Наш-чудом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
9: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. dial93.ru.
10: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.
14: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Радио

0: вами Радио ИСИ на 103.7 FM. На Радио ИСИ Анна Романова и Горячая Десятка. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQA Moda в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэста де Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
5: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
6: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Золотая коллекция. Радио

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику СЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уника.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
10: 103.7 FM. Радио 7.
11: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый день. В Кольцово ввели ограничения на полеты. Аэропорт Екатеринбурга временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает Росавиация. Сегодня в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Примерно через час после объявления об угрозе беспилотников ввели ограничения в Кольцово. Росавиация также приостановила работу аэропортов Перми и Уфы. Центробанк снизил ставку на 0,25%. И это гораздо меньше, чем ожидали эксперты. Они прогнозировали снижение на 0,5% или даже процент. Регулятор продолжает смягчать денежно-кредитную политику и объясняет свои шаги прежде всего снижением инфляции. По данным ЦБ, если в январе она составила 6%, то к маю достигла уровня в 5,3%. В Свердловской области она тоже снижается и в мае составила 6,3%. Это минимальный уровень с осени 2023 года. В последние месяцы подешевели многие продукты, молочные, а также овощи, фрукты. Однако часть причин снижения инфляции – это временные факторы. И сейчас нужно еще убедиться в том, что дальнейшее замедление роста цен будет устойчивым, пояснила глава Уральского управления ЦБ Марина Мясникова, на которую ссылается агентство ИАН. Фестиваль «Коляда Плейс» начался в Екатеринбурге. Он проходит уже в 19-й раз и впервые без главного участника и вдохновителя, драматурга Николая Коляды. Он умер 2 марта. Фестиваль «Коляда Плейс» продлится 10 дней до 30 июня. На различных площадках покажут лучшие спектакли и постановки. Коллективы из разных городов будут бороться за гран-при. Бронзовую звезду, которая вручается лучшему спектаклю, лучшей актрисе, лучшему актеру и лучшему театральному ансамблю. Индия вышла в лидеры по числу трудовых мигрантов в России. Соответствующие исследования провели школа управления Сколково и группа компаний «Интруд». Сообщается, что прежде лидером всегда был Китай, откуда приезжали рабочие, менеджеры и предприниматели. По последним данным, специалистам из Индии выдали более 90 тысяч квот, а китайцам свыше 89 тысяч. Общее число квот превысило 278 тысяч, сообщает РИА. С 1 сентября этого года в российских школах начнут изучать арабский язык. Программу уже утвердили в Минпросвещении. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые переданы в Объединенные Арабские Эмираты, отметил министр Кравцов. Доллар на выходные 73,44, евро 84,17.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой ROX-01. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
7: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LR Катрио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
11: Золотая коллекция «Радио 7».

0: реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
3: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о реализации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
6: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль Ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: 103.7 FM. Радио Си.
9: Инструментальная музыка на Радио Си.
10: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
11: От саженцев сливы до системы полива.
12: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Вы слушаете Радио Сена 103.7 FM. На Радио Сена новости Елена Пипия, спонсор ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Все поезда в сообщении с Крымом 20 июня следуют только до Керчи в связи с перекрытием движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд-экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная. С 10 июня в Крыму уже изменена схема движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, чтобы большинство составов ходили по региону в светлое время суток. Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов вплоть до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить. Новый руководитель «Ночи музыки», директор продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко впервые выступила перед зрителями в новом статусе. На 12-м фестивале «Уральская ночь музыки» Шубенко вместе с сыновьями Евгения Горенбурга исполнила песню «Молодость» Александра Зацепина и заявила, что команда продолжит делать то, что делал Евгений Львович, и фестиваль продолжит жить. «Уральская ночь музыки» в этом году впервые прошла без своего создателя. 22 апреля музыкант и продюсер Евгений Горенбург скончался. Попрощаться с ним пришли сотни людей, пишет агентство ИАН. Певцу мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГАИ на 50 тысяч рублей. Судебные приставы уже открыли на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину, это настоящее имя певца, грозит штраф в двукратном размере, то есть 100 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста. Чтобы заработать на оплату штрафа, мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность и уже готовится к выступлению в Москве, а в сентябре Махонин отправится с концертом в родной Екатеринбург, пишет телеграм-канал «Шот». Российские ботаники готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. И там будет не только известный всем борщевик, сныть, пырей ползучий. Издание поможет отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры». В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Сим представляет ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55, третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения,

0: 8.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
0: Для лиц старше 18 лет.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
0: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.
6: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит «Кино».

0: С вами Радио Виси на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: С вами радио ИСИНА 103.7 FM. Желаю всем приятного отдыха и к музыке вернемся буквально через минуту.

0: адреса магазинов у дома. На сайте brusianskiy-products.ru.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделки стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее поведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Реклама. Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
1: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Семья? Какие витамины есть в летнем салате?
4: Витамины Е, Ж, К.
3: Ну тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
4: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 103.7 FM. Радиус.
13: Музыка, понятная без слов. На радиосе.
14: Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
15: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
17: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Все поезда в сообщении с Крымом 20 июня следуют только до Керчи в связи с перекрытием движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная. С 10 июня в Крыму уже изменена схема движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, чтобы большинство составов ходили по региону в светлое время суток. Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов вплоть до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить. Новый руководитель «Ночи музыки», директор продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко впервые выступила перед зрителями в новом статусе. На 12-м фестивале «Уральская ночь музыки» Шубенко вместе с сыновьями Евгения Горенбурга исполнила песню «Молодость» Александра Зацепина и заявила, что команда продолжит делать то, что делал Евгений Львович, и фестиваль продолжит жить. «Уральская ночь музыки» в этом году впервые прошла без своего создателя. 22 апреля музыкант и продюсер Евгений Горенбург скончался. Попрощаться с ним пришли сотни людей, пишет агентство ИАН. Певцу мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГАИ на 50 тысяч рублей. Судебные приставы уже открыли на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину, это настоящее имя певца, грозит штраф в двукратном размере, то есть 100 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста. Чтобы заработать на оплату штрафа, мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность. И уже готовится к выступлению в Москве, а в сентябре Махонин отправится с концертом в родной Екатеринбург, пишет телеграм-канал «Шот». Российские ботаники готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. И там будет не только известный всем борщевик, сныть, пырей ползучий. Издание поможет отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры». В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские супер.

0: юристом.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.
8: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит «Кино».

0: реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
3: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
5: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
13: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Бергнер. Есть ограничения.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Елена Пипя, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый день. В аэропорту Кольцово сегодня вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщала Росавиация. В регионе с половины 11 утра действует режим беспилотной опасности. Ограничения с аэропорта сняли в 14.22. Угрозу беспилотников в субботу объявили также в соседних уральских регионах. 25 туристов пострадали в результате серьезной утечки хлора в пятизвездочном турецком отеле. Среди пострадавших 5 россиян. По информации телеграм-канала ШОТ, в отеле Астерия Фэмили Ресорт Сайт в Анталии во время обработки бассейна сторонней компании произошел сильный выброс хлора. Токсичные пары быстро распространились по территории. Бассейн экстренно оцепили. К месту прибыли скорые, жандармерия. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу. Впрочем, оттуда их быстро отпустили. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Турецкий Минздрав начал проверку в отеле. Театральный фестиваль «Коляда Плейс» открыли по традиции пенной вечеринкой. Она состоялась на проспекте Ленина, где в субботу собрались десятки человек. Фестиваль продлится 10 дней до 30 июня. Он впервые проходит без Николая Коляды. В этом году в программу вошли 26 спектаклей. Их покажут театры Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Твери, Ижевска и других городов. Спектакли пройдут сразу на нескольких площадках. В «Коляда-театре», камерном «Тюзе», в «Театре кукол», в театре «Щелкунчик» и учебном театре ЕГТИ. В России взлетел спрос на электромобили. Как пишет телеграм-канал Мэш, сразу в 2.5 раза. Главная причина – опасения возможных перебоев в поставках бензина. Автосалоны говорят, что спрос живой, а не раздутый рекламой. Людей привлекают экономия на топливе, современный дизайн и новые технологии. Особенно много запросов из Крыма. Там интересуются даже двухместными и трехколесными моделями. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. Соревнования проходят во Франции с 16 по 21 июня, передает ТАСС. В финале сборная России, которую составили Яна Егоряна, Алина Михайлова и Александра Михайлова, победила хозяев турнира команду Франции со счетом 45-39. Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы во Франции без национальной символики. Доллар на выходные 73-44, евро 84-17.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: И погода на Радио 7. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Сенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
3: Реклама. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте nashtachkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. dl93.ru.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит «Кино».

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд «ЛРК-трио». 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
4: Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1907. 0+.
7: Золотая коллекция «Радио 7».

0: слов на радио Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете Радио Сена 103.7 FM. На Радио Сена новости Елена Пипия, спонсор ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Выбрать квартиру с ремонтом? Готово. А вот кухня...
1: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОАЭ за СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
3: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.
14: Радио Си представляет. Уикенд с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на радио.

0: Актуальная музыка на радио Си.
1: Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели, каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

России представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на радио «Си» звучит «Кино».

0: вами Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
1: Радио «Си».

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: С вами Радио ЮСИ на 103.7 FM. На Радио ЮСИ Анна Романова и Горячая Десятка. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейко и Амода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Где курс?

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян, группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности действовал в субботу в Свердловской области в течение 5,5 часов. Его объявили в 10:24, а в 16:00 губернатор Денис Паслер сообщил, что угроза миновала. Из-за режима беспилотной опасности в Екатеринбургском аэропорту вводили ограничения на выпуск и прилет воздушных судов. К таким мерам прибегают для обеспечения безопасности полетов. В 14:22 Кольцова вернулся к штатной работе. Режим беспилотной опасности в субботу объявляли в нескольких уральских регионах, включая Тюменскую область. Там была отражена атака БПЛА на Тюменский нефтеперерабатывающий завод. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники тоже. Всех людей эвакуировали. Об этом написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор, пишет Е1. В Екатеринбурге приступили к благоустройству улицы Пушкина. Планируется обновить участок от Ленина до Малышева длиной почти 400 метров. В связи с работами движение транспорта закрыто с 20 июня по 1 сентября, сообщили в мэрии. Дорогу на улице сузят с 4 до 2 полос, а пешеходную зону, наоборот, расширят. На благоустроенной улице высадят деревья, кустарники, газоны, установят скамейки, урны и проложат велодорожку. В Швеции нашли ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Она может быть опубликована после выхода документального фильма «Привет Карлу Густаву». Об этом сообщил продюсер картины Сергей Чубраев, пишет агентство ТАСС. Фильм как раз посвящен истории обнаружения этой песни, которая долгое время считалась утраченной. В основу картины легли материалы из архива шведки Сары Окерен, дружившей с Цоем и участниками группы кино в 80-х годах. По словам продюсера, у Сары еще остались видеокассеты и могут быть еще какие-то находки. Премьера фильма приурочена к дню рождения Виктора Цоя 21 июня. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет газета «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Сенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
4: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

России представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на радио «Си» звучит «Кино».

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути. По эклиптике, что в северном полушарии, сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: И о погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем в Екатеринбурге плюс 25-27, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске до плюс 26.
2: Реклама.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: вами Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.
4: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
4: Представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит «Кино».

0: вами Радио Сиэн на 103.7 FM. На Радио Сиэн Романова с гороскопом на завтра. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейкоя Мода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки, день стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы, стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы, придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы, день новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы, вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы, ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги, из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи, серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит, потом разберетесь.
1: Реклама.

0: Музыка, понятная без слов. На радио Си.
1: Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете «Радио 7» на 103.7 FM. На «Радио 7» прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 25-27. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 26.
1: СМИ «Радио 7» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на радио «Си» звучит «Кино».

0: Реклама.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляемся. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: вами Радио Сиена 103.7 FM. На Радио Сиена Романова с гороскопом на завтра. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JCOE Amoda в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки, день стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы, стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы, придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы, день новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы, вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы, ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги, из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи, серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит, потом разберетесь.
1: Реклама.

0: Бесплатно. Вуникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: слов на радио Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.
1: Ты меня на рассвете.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Семь».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери.

0: тучери.
1: Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в 2-этажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» по Цесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2/3 людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
0: Радио 7.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в двухэтажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» по Цесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2/3 людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
0: Радио «Си».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения.

рождения. Разместился в пригороде Стрельне в двухэтажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных. Yeah.

0: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы, не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2/3 людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
0: Радио «Си».

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то

0: трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в 2-этажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных. Yeah.

0: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
0: Радио Си.